droga je uvertura. U nas same droge je uvertura i va vse umire. A teперь начну петь, внимание. А, уже я им не, но ничего, ничего. Теперь, внимание.